0: Ищих путешествующих на духу, ищих страждущих плененных и о спасении, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Ой, избавьтеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу.